два, семь, восемь, два, семь, восемь, два, семь, восемь, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, два, семь, восемь, два, семь, восемь, два, семь, восемь, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль.